дрожайшей Евридики противен весь Орфею свет. Мне ада страшные места не дики. Душа души моей в сих областях живет. Ты, рок, змеи грызением, лишил меня супруги моей я. Супруга!

полн до дней с твоим мучением. Лишась давно тебя, всяк час лишаюсь я. Стенанием живу, питаюсь огорчением, всечас на горькую разлуки чашу пью. Еще я зрю ужасную змею. Крутится и шипит, о страх, сияет жало. Беги, спаси в себе ты жизнь мою.

супруга, все пропало. Бледнеешь ты. Быстро я тужу в жилах у тебя, во мне весь ад. И сердце трепетать в груди твоей пристало, все прелести твои снедает смертный хлад. В отче в стенаниях я дух мой извергаю, и в грудь должь дрожайшую мой дух вместить желаю. О боги! Ах, скончалась жизнь моя! Дерзая вслед тебе, супруга, я к Астиксовым брегам идти не усомнился. Одной любовью и лирой провожден, я в бездны Тартара спустился. Любовь, где путь тебе, быть может, загражден? Не тщетно ль, боги, я надеждой обольщен! —

глаз отрадный. В мучениях моих, подобно в знойны дни росе прохладной, ты чувствия возобновил мои.

пронзают. Земля колеблется, трепещет подо мной. О ты, властительница мира, творившая на земле талики чудеса, могучим глазом камни, древеса, влекущая вслед себе моя бессмертна лира, стенанием жалобным наполним всю страну, подверженную владычеству Плутона. Надеждою одолевая путь, мы даже до его достигнем трона, чтобы жестокого трануть.

стражи пропастей подземных, по что в тартар бездных темных, увидя слабо смертно пред собой, смущаете вы свой покой. Из области Зевеса не силой Геркулеса пришел сражаться с вами я. Но сердце нежной страстью распаленно, утехи свои я лишенно, едино принесла стенанья грудь моя. Прельщен прекрасной Евридикой, и ей

моим. Нас срок свирепый разлучает. Супругу вам меня терзанием вручает.

более тебе. Твоя ль бессмертна часть и возрастающая погибельная власть, иль прелесть дочери Цереры утешает? Но ты, Плутон, вкушай нежную страсть, и счастливо любя, не чувствуешь напасть, которая сердце мне, как лютый враг, терзает. В страданиях мой дух помалу исчезает. Разлуки горести не ведает Плутон. Что смерти злее она, того не знает он. А если б знал, он мне бы, сожалея, хоть смертью от меня супругой съединя, утешил бы разлученного Орфея.

0: Супруг возлюбленный, Орфей, Орфей дрожайший.
1: О, глаз супруги, глаз сладчайший, ты дух мой из меня весельем извлек. Какой возможен быть толь счастлив человек? Неведомо льется в жилах сладость, и вся моя душа преобразилась в радость. Супруга, весь мой дух в тебе. Но зреть, о, рок, как грозен ты ко мне!

0: Орфей, взгляни, и жизнь мне отдану богами, дополни мой супруг дрожайшими очами.
1: Супруга!
0: Я с тобой! Утешу нылу грудь!
1: О, свет моих очей! Но я, увы, взглянуть страшуся на нее. От радости я млею. Но взора счастьем насытить я не смею.
0: Орфей, дорогой Орфей, меня не хочет зреть.
1: Какие муки должен я терпеть? О, ад! И самые твои отрады включают смерти злейшие яды, но лютое терпение собрегу.

0: Орфей, ты здесь, а ты меня еще не видел. Что больше сделал ты, когда б и ненавидел? Мне жизнь возвращена, а жить я не могу. Супруг свой взор дрожайший отвращает. Что взора твоего, Орфей, меня лишает?
1: Любовь.
0: Любовь?
1: Что я тебе не лгу, клянусь страшным Ахероном, а что и более моим, клянусь стоном. Ступай скорей, последуй мне. К прекрасной солнечной стране, где я с тобой навеки сочетался, где счастьем с богами я равнялся. Я там твоей небесной красотой взор, сердце, душу напитаю. Забуду ад и небо я с тобой, и очи, и уста облобызаю.

0: ясны. Ах, что сделал я!
1: Куда? Куда влечете вы меня, каратели невинных и несчастных? Все Тартара в местах ужасных мучений новый род изобретен. Дать зреть того, кем дух прельщен, кем сердце гроба за предел сгорает, которого, чтоб зреть, чтобы любить, лишь то одно мою всю душу составляет, и после с ним навеки разлучить.

Постойте на одну хотя минуту. Помедлите свершить мою казнь лютую. Или с собой возьмите и меня. Мучения Тартара и Ксиона, коли буду зреть красы ее, не извлекут из сердца стона.

Постой! Мне тягостную жизнь нести. Нет, боги лютые, не в ваших это силах. Принудя жить, заставите страдать. Не жизнь нося, но яд смертельный в жилах. Всечасно в муках умирать. Но к смерти завсегда отверсты нам дороги. Коль жизнь ваш дар, немилосердны боги. Что в даре пагубно? Возьмите вы его! Обратно вам сей гнусный дар вручаю. Мечом я жизнь мою скончаю. Но мало жизни в казнь злодействия того, что я, дражайший Евредика, похитил жизнь твою. Или смерть напасть велика. Она несчастных утешения. Я стану жить, чтоб умирать в мучениях, в стенаниях богов жестокости казать и жизнью себя карать. Я твой враг, дражайшая супруга, лютея и змеи, ужалившей тебя. Я в ад сошел земного круга за тем, чтоб взором погубя вторично умертвить тебя. Мой лютый взгляд взирать на солнце недостоин. Лишь фурии лютости он видит сотворен. Лишь ада пламенем быть должен озарен. Да будет фурий сон твоих, о ад, удвоен. Орфей от стиксовых брегов не отойдет. Как медь, кипя в горниле, воет. Тартара чрево грозно стонет. Но страхом целый ад его не тронет. Разинь же челюсти, меня супруга ждет. Пылай, реви, терзай. Чего теперь страшиться? Я жизнь любил, чтобы супруга...

чудовище, и толпа ко мне идет. Вы тщетно ужаснуть меня собой хотите, ища себе в моем мучении отрад, чтобы составить и мой ад.

0: дикую разлуку мне твердите.
1: Да будет фурий сон твоих, о ад, удвоен. Орфей от стиксовых брегов не отойдет, и страхом целый ад его не тронет.